0: Ваш звонок за партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристигнет на станционе четвертик у вас.
1: Хитовое забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.